0: хроническими заболеваниями планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Dabas.daty, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда, ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрехс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрехс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрехс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», – заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрехса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкетес» к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы. Патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна Барона. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год – в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,5%. 0,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию, плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия, плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзема и, возможно, на западе Видзема. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзема и Видзема северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзема ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзема и Видзема 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией Вилкатес к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле смысле готовность у нас растет», – отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством 3 сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигранты лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части, предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин, задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться 3 вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положено бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам

0: врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Dabas.dat.ee, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда, ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрахс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбергс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрук заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», – заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрукса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией Вилкатес к поставленным целям. Спуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы. Патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуданса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлило до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа SAFE. 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть 2 статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна Барона. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров продуктов нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзаме и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзаме и Видземе северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзаме ожидаются во второй половине дня.

0: дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзыма и Видзыма 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкатес» к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть.

поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуданса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлило до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились абсолютно ко всему, мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством троих сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигрантов лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли две камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в два раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части, предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин, задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положено бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у трех пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю
ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце или 0,6% был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели.

0: В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Dabas.daty, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда, ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрекс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрекс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрекс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», – заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрекса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией Вилкатес к поставленным целям. Спуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуданса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствования на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились абсолютно ко всему, мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна-Барана. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзаме и, возможно, на западе Видземе. Южный-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзамы и Видзамы северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзамы ожидаются во второй половине дня и вечером, в остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзамы и Видзамы 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкотес» к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлило до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Двое граждан Латвии проникли на военную базу ВВС Британии. Далее об этом и других событиях более подробно. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные. Охранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали

0: выпуске по двум адресам в городе Питерборо. Сегодня во второй половине дня ветер на Курзамском морском побережье временами будет усиливаться до 25-29 метров в секунду, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, то есть погода будет опасной. Для остальной территории пока оставлено желтое предупреждение. Сегодня с 16 часов до 20 часов порывы западного северо-западного ветра на морском побережье усилятся до 25-29 метров в секунду, прогнозирует центр, но предупреждает, что время и территория оранжевого предупреждения могут быть пересмотрены, учитывая актуальную информацию. Центр призывает готовиться к очень сильному ветру, из-за которого будут ломаться ветви деревьев, могут падать целые деревья. Ветер может нанести ущерб инфраструктуре и затруднить условия движения. Возможны перебои в электроснабжении. Волны при таком шторме могут угрожать прибрежной инфраструктуре, подмывать берега, затоплять низменные участки. Очень сильный ветер помешает мероприятиям на открытом воздухе. Некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Сегодня у нас пятница, с чем вас поздравляю, 9 октября. Меня зовут Олег Пека, и вы слушаете «Радио Мелодия». Последний рабочий день недели, впереди выходные, ну а пока наш утренний календарь, который мы готовили вместе с моим коллегой, замечательным звукорежиссером Евгением Копейным. Кстати, календарь сегодня особенный. Это день человека, чьи песни знает, кажется, вся планета, но обо всем по порядку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1874 год. В швейцарском Берне 22 страны договорились создать Всемирный почтовый союз. До этого отправлять письмо за границу было настоящим квестом. В каждой стране свои тарифы, свои марки, свои правила. А после этого одна марка и письмо идет хоть на другой конец света. Поэтому сегодня отмечается Всемирный день почты. И хороший повод вспомнить, когда вы в последний раз писали кому-нибудь настоящее письмо от руки. 1876 год. Американец Александр Белл и его помощник Томас Ватсон впервые заговорили по телефону по-настоящему. Друг с другом в обе стороны по проводу длиной в несколько километров между Бостоном и соседним городом. Разговор был техническим, не слишком романтическим, но именно с него начались все наши «Алло, ты меня слышишь?» и «Извинись, скоро не могу говорить, перезвоню». 1992 год. В американском городе Пиксвилл 18-летняя девушка услышала грохот во дворе, выбежала посмотреть, и оказалось, что метеорит весом около 12 килограммов пробил багажник ее старенького красного «Шевроле». Машину, купленную за смешные деньги, вместе с этим небесным камнем потом продали коллекционерам за сумму во много раз дороже, а сам автомобиль возят с тех пор по выставкам. Вот знаете, о чем я подумал? Так же бывает в жизни. Утром у тебя старая машина, никаких планов, а вечером ты уже владелица самого знаменитого автомобиля в Америке. Так что если сегодня что-то свалилось вам на голову, не спешите расстраиваться. Может быть, это не проблема, а метеорит, который затем окажется очень и очень ценным. 2006. Компания Google объявила, что покупает видеосервис YouTube, которому было-то всего полтора года. Цена больше $1.5 миллиарда. Тогда многие считали, что это безумие, а сегодня на YouTube каждую минуту загружают сотни часов видео, а дети на вопрос, кем ты хочешь стать, отвечают блогером. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. Камиль Сен-Санс, 1835 год, французский композитор, вундеркинд, музыку писал с 3 лет. Его «Карнавал животных» знают с детства, пьеса «Лебедь» стала одной из самых любимых мелодий для виолончели. А интересно, что сам Сен-Санс считал «Карнавал» шуткой и при жизни запретил его издавать. 1940-й. Джон Леннон. Тут, пожалуй, слова не нужны. Основатель Beatles, автор и соавтор песен «Help», «Strawberry Fields Forever», «All You Need Is Love». Сегодня ему исполнилось бы 86. Ну и Гай Ричи родился в 1968-м. Британский режиссер, автор лихих криминальных комедий «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», а потом и «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим. Сегодня ему 58. Всем хороших выходных, ну и как пел наш сегодняшний именинник, все, что нам нужно с вами, это любовь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Я пью до дна, за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Woo!

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас мы поговорим о мире искусства, ну а точнее говоря, о преступниках, которые пытаются на этом мире искусства нажиться. В ситуации разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте разберем это по полочкам. Ну, обычно ограбление музея ассоциируется с таким изящным голливудским кино, да?
3: Ага. Элегантные воры в черном, лазерная сигнализация.
2: Вот именно. Акробатический спуск с потолка и все такое. Но то, что произошло на рассвете 8 сентября в тихом французском Кань-сюр-Мер, просто камня на камне не оставляет от этого мифа.
3: Это точно.
2: У нас сегодня на глубоком разборе свежие отчеты BBC об арестах подозреваемых в краже картины Ренуара. А еще данные о целой серии других громких хищений в Европе. И наша цель, ну, не просто пересказать сводку новостей. Мы хотим понять механику. Почему музеи вдруг стали такими уязвимыми?
3: Слушай, для начала нужно вообще прочувствовать место действия. Музей Ренуара в Кань-сюр-Мер – это же не огромная безликая галерея.
2: Да, это же его дом.
3: Именно. Это его последний дом, где он жил до 1919 года. Пространство невероятно интимное. Там, ну, стоит его инвалидное кресло, мольберт, лежат личные вещи.
2: Угу.
3: И когда читаешь материалы об этом взломе, поражает именно контраст. Вот эта историческая тишина и абсолютно грубая, разрушительная сила, с которой туда ворвались.
2: Детали из отчета просто шокируют.
3: Да.
2: Преступники разрезали забор, разбили окно и, внимание, достали электропилу.
3: Да, это просто с ума сойти.
2: Они буквально выпиливали картины прямо из музейных креплений. Пропали две работы. Это портрет мадам Колонна Романа 1910 года и девушка у колодца 1986 года.
3: Причем в панике две другие картины они просто бросили на месте.
2: Да. Газета «Нисматен» сообщает, что сейчас арестовано 5 или 6 человек, предположительно, из организованной группировки. Но, честно говоря, использование электропилы, я сначала подумала, что это дилетанты какие-то.
3: Ну да, звучит странно.
2: Звучит скорее как налет банды лесорубов, а не работа профессионалов.
3: А вот тут начинается самое интересное, потому что все с точностью до наоборот.
2: Серьезно?
3: Да. Использование пилы – это очень холодный, прагматичный расчет. Эпоха изящных ограблений мертва. Почему? Потому что современные биометрические датчики, ну, тепловизоры, там, ножные пластины, их практически невозможно обойти незаметно.
2: А, то есть воры больше не пытаются быть невидимками?
3: Именно. Они знают, что сигнализация сработает в любом случае.
2: Значит, они специально идут на шум и просто играют на перегонки со временем.
3: Чистая математика. Если у полиции уходит 5 минут на прибытие, преступникам нужно уложиться в 3. Электропила — это, конечно, шумный, но зато гарантированный способ сорвать картину со сложной системы защиты буквально за секунды.
2: Жесть.
3: Ставка делается на шок, скорость и просто грубую силу.
2: Слушай, это многое объясняет.
1: Продолжим тему мер безопасности ведущих галерей и музеев континента буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный, юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня.
0: Более 30 лет они показывают.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме преступности в мире искусства. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этом вопросе.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Судя по нашим материалам, это ведь не какой-то локальный инцидент, а настоящая смена парадигмы.
3: Абсолютно.
2: В августе картины того же Ренуара, а еще Сезанна и Матисса украли из музея в Италии ровно за 3 минуты.
3: Да, 3 минуты.
2: 3 минуты, и их след простыл. Ну, к счастью, позже их нашли, а в октябре прошлого года вообще произошел полный абсурд.
3: Ну да, Лувр.
2: Прямо посреди рабочего дня в парижском Лувре воры переоделись строителями, зашли в галерею Аполлона и банально вскрыли витрины угловой шлифовальной машиной. Забрали королевские драгоценности на 88 миллионов евро.
3: Ужасно.
2: Получается, музеи сейчас оказались в ловушке. Это как, знаешь, пытаться сделать из стеклянной оранжереи военный форт. Стены-то все равно прозрачные.
3: Отличная аналогия. Это как раз то, что специалисты называют парадоксом крепости. Банковское хранилище спроектировано так, чтобы туда никто не попал. А музей по своей природе обязан пропускать через себя миллионы людей и, ну, быть залитым светом.
2: Да, нельзя же поставить стальную бронированную дверь в метр толщиной прямо в спальне Ренуара.
3: Вот именно. Это уничтожит саму суть исторического места. Плюс Лувр тогда жестко критиковали за нехватку финансирования на охрану.
2: Но ведь невозможно нанять по спецназовцу каждому экспонату.
3: Конечно. Логистика и экономика здесь играют против искусства. Когда бюджеты урезаются, безопасность часто страдает первой. А страхование бесценных оригиналов стоит просто космических денег.
2: И воры это знают.
3: Преступники прекрасно понимают, что музеям тупо не хватает ресурсов на модернизацию старинных зданий до уровня пуленепробиваемых бункеров. Поэтому они приходят с болгаркой средь бела дня.
2: Так что же все это значит? Понимание того, насколько хрупка эта система, заставляет совершенно иначе смотреть на каждый поход в галерею.
3: Согласен на все 100.
2: За каждой картиной на стене стоит невидимая гонка вооружений между желанием сохранить искусство открытым и теми, кто готов прийти за ним с электропилой.
3: И эта гонка пока не в пользу музеев, потому что инструменты взлома дешевеют и модернизируются быстрее, чем исторические здания успевают обновлять свою защиту.
2: И это оставляет нас довольно тревожной мыслью на финал. Если подлинные шедевры становятся слишком опасной мишенью для демонстрации в их естественной среде, вроде старого дома художника...
3: К чему все это приведет?
2: Да. Не наступит ли день, когда будущее поколение будут гулять по залам, любуясь лишь идеальными, напечатанными на 3D-принтере копиями, в то время как сами оригиналы навсегда скроются от наших глаз в темных подземных бункерах, в абсолютной безопасности, но потерянные для общества?
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро всем, кто присоединился к радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И в это время, как всегда, мы занимаемся нашим астрологическим прогнозом, раскрываем его, изучаем, что там для каждого знака зодиака написано в эту пятницу 9 октября.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. В отношениях сегодня понадобится больше уступчивости, чем обычно. Ради согласия с партнером, супругом, близким другом придется внимательнее прислушиваться к чужим желаниям и охотнее идти навстречу. Телец. Энергия и желание действовать, всего этого будет достаточно, чтобы многое успеть. Особенно удачно могут складываться дела, в которых вы готовы попробовать новый способ работы. Близнецы. Неожиданное приглашение может заметно изменить ваши планы. Встречи, спортивные мероприятия, развлечения с детьми обещают интересные повороты, поэтому пригодится готовность быстро перестроиться. За детьми, кстати, сегодня стоит следить особенно тщательно, чтобы избежать травм и неприятностей. Раки, если получится, проведите больше времени дома и отдохните. Правда, полностью предсказуемым день может и не оказаться. Возможны гости, которых вы не ждали, внезапная необходимость что-то отремонтировать или волнующие семейные новости. Позаботьтесь, чтобы в холодильнике были продукты. Лев. Короткая поездка, неожиданный визит или знакомство могут сделать день гораздо насыщеннее, чем вы предполагали. Новые лица и места поддержат интерес к происходящему, а планы способны поменяться не раз. Дева. Деньги и личные вещи потребуют внимательного отношения. Астрологи предупреждают о возможных неожиданностях и советуют беречь свое имущество от потери, кражи или повреждения. Вместе с тем появится оригинальная идея заработка, которая позволит по-новому взглянуть на свои возможности. Весы. Луна находится в вашем знаке. Ее взаимодействие с Ураном и Марсом связывают с приливом энергии и желанием действовать спонтанно. Заранее предсказать, как сложится день, будет трудно, но такая неопределенность скорее заинтересует вас, чем смутит. Скорпион. Внутреннее беспокойство может сочетаться с готовностью открыто защищать свои интересы, в том числе перед руководителем или другим влиятельным человеком. Меркурий в вашем знаке поможет ясно выражать мысли, а Венера добавит вам обаяния и дипломатичности. Стрелец. Друг может удивить вас, а коллектив, в делах которого вы участвуете, неожиданно сменить планы или приоритеты. Придется быстро разбираться с новыми обстоятельствами. Одновременно усилится интерес к поездкам и будущим путешествиям. Козерог. Сегодня окружающие будут замечать вас чаще обычного. На этом фоне неожиданность может возникнуть в отношениях с начальником, одним из родителей или человеком, чье мнение для вас весомо. Водолей. Желание сделать что-то полезное сегодня может превратиться в конкретный план. Особенно увлечет общественно значимое дело или задача, связанная с издательской деятельностью, правом либо медициной. Рыбы. Проверяйте сведения по банковским счетам. Не оставляйте без внимания документы, связанные с налогами, долгами, наследством и страхованием. В этих делах возможны неожиданности, так что не пропустите какие-то важные изменения. В целом, всем же знакам зодиака желаю сегодня успеха в делах и, конечно, хорошего настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Сан-Тельмо. Старинный район Буэнос-Айреса, Сан-Тельмо, лучше других сохранил историческую застройку колониального периода. До 18 века эта территория не являлась частью города и носила имя «Возвышенность Сан-Педро». Жили здесь в основном каменщики и портовые рабочие. Этот небольшой городок со временем стал первой индустриальной зоной, прилегающей к Буэнос-Айресу, где располагались склады и печи для обжига кирпича. В 1708 году эта местность официально вошла в состав города и получила говорящее имя – печи и склады Сан-Педро. А в начале 19 века район стал называться Сан-Тельмо в честь святого Педро Гонсалеса Тельмо. За первую половину 19 века Сан-Тельмо постепенно превратился в хорошо обустроенный и престижный квартал. Улицы его были вымощены брусчаткой, а на его территории построили новые красивые дома. Так что в середине 19 века в этот район переселились многие зажиточные аргентинцы. Но в 1871 году в Сан-Тельмо вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, унесшая жизни более 10 тысяч человек. А остальные его обитатели предпочли переехать в другие районы Буэнос-Айреса. В 20 веке Сан-Тельмо превратился в богемный квартал, куда переселились многие местные художники, музыканты и другие артисты. Со временем здесь были открыты музеи и выставочные залы, антикварные лавки, множество магазинчиков, в том числе и сувенирных, кафе и рестораны, а также знаменитые клубы аргентинского танго. Все это в наши дни делает Сан-Тельмо одним из самых привлекательных районов города для туристов, приехавших посмотреть столицу танго, как иногда называют Буэнос-Айрес.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прогнозируемого сильного ветра в пятницу 9 октября оператор распределительной системы Sadalis Tickles будет работать в режиме повышенной оперативной готовности для устранения повреждений. Компания призывает жителей своевременно зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также заботиться о личной безопасности вблизи линии электропередачи и электроустановок. Несколько сотен электромонтеров по всей Латвии готовы работать в усиленном режиме, в том числе ночью, чтобы оперативно устранять повреждения в электросети. Жителей просят не приближаться к воздушным линиям электропередачи, если видны повреждения или затопленные электроустановки, и немедленно сообщать об опасных ситуациях по единому номеру экстренной помощи 112 или по телефону 8404. Если пропало электричество, рекомендуется сначала проверить электрические предохранители, так называемые пробки. Новейшая информация о зарегистрированных повреждениях будет доступна на цифровой карте отключений на сайте Sadalis Tickles. Жители призывают сообщать о незарегистрированных повреждениях или дефектах в разделе «Сообщить о повреждении». На сайте можно добавить и координаты объекта. Сегодня во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ,

0: Вследствие непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112. Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием необходимо сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в департамент городского развития, приложив фотографии. Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западно-юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Технологии подарили политикам удивительную возможность. Сам человек уже под стражей, а его цифровая версия по-прежнему в синем костюме на фоне флагов и с обещаниями светлого будущего.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно так обратился к жителям мэр албанской столицы Тираны Эрион Велиай. Он находится под стражей по делу о коррупции, но в его официальном аккаунте появился ролик с ИИ-аватаром. Пометка об использовании искусственного интеллекта есть, то есть зрителям честно сообщили: перед нами цифровой двойник. А вот обещания у него вполне привычные и политические. Аватар перечисляет достижения мэра и повторяет обещание обеспечить бесплатными обедами всех школьников столицы. И произносит замечательную фразу: «Я сдержу это обещание даже из этой камеры, в которую меня заперли». На экране при этом костюм, флаги, официальная обстановка. Камера осталась за кадром. Искусственный интеллект умеет подбирать фон с учетом обстоятельств. Сам Велиай находится в заключении в городе Дуррес с начала 2025 года. Его обвиняют в коррупции и финансовых преступлениях. Политик все обвинения, конечно же, отрицает. Повседневные обязанности переданы заместителям. Однако, и это парадокс, официально-то он остается мэром. Здесь важно уточнить, аватар пока выступает с обращениями. Из этого не следует, что искусственный интеллект действительно управляет тираной. Школьные обеды обещает цифровой двойник, а организовать их все равно придется живым людям. С должностью мэра тоже получилась непростая история. После ареста Велиая в столице назначили досрочные выборы на ноябрь 2025 года, а затем их отменили. Конституционный суд постановил, что отстранить мэра вне обычных демократических процедур нельзя. Следующие муниципальные выборы ожидаются в первой половине 2027 года. То есть человек под стражей, заместители работают, аватар его выступает, избиратели ждут. У каждого своя роль. Самое удобное, кажется, у аватара. Выглядит он бодро и на неудобные вопросы после ролика не отвечает. Причем для Албании это уже не первый опыт цифровой политики. Осенью 2025 года премьер-министр Эди Рама представил виртуального министра Диеллу. Ей поручали бороться с коррупцией при государственных тендерах и закупках. А через несколько месяцев женщина, чьи внешность и голос использовали для создания Диеллы, выступила против использования своего образа в этой роли. Так что даже у виртуального министра возникли вполне реальные проблемы. Теперь в одной стране есть цифровой борец с коррупцией и цифровой двойник мэра, обвиняемого в коррупции. Технологии готовы представлять обе стороны. Самое главное – загрузить нужный текст. Вообще, раньше выражение «мэр на связи» означало, что он хотя бы может взять трубку. Теперь достаточно, чтобы его изображение правильно двигало губами. Но жителям-то все равно нужны обеды для детей, работающий транспорт, порядок в городе. И тут красивого видео пока недостаточно. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего утра. И пусть сегодня обещания исполняются в реальности, без необходимости создавать цифрового двойника.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Вчера весь день, в том числе и на нашем радио, в сводке погоды звучало предупреждение о надвигающейся осенней буре. В пятницу утром к Латвии с запада приблизился активный циклон. Буря достигнет максимальной силы сегодня во второй половине дня и вечером, когда скорость ветра в порывах будет от 16 до 21 метра в секунду. Синоптики считают, что по интенсивности эта буря не сравнится с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Однако для наших водителей дождь – это уже проблема. Посмотрим, как это все отразится на трафике. На мониторе пока 4 балла, 29 заторов, средняя скорость движения в черте города – 24 км в час. Трафик вполне активный, главное, в условиях недостаточной видимости и осадков своевременно подавать световые сигналы, проще говоря, вовремя включать поворотники и держать дистанцию. Что касается пробок, нет пока превышающих 20 минут. На общем фоне выделяются Даугавгривас, Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. Друзья мои, если на вашем пути встретится то, что мешает движению, будь то ограничение или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкой пятницы.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну вот скажите, вы когда-нибудь пробовали стоять в планке? Ну, это такое замечательное физическое упражнение, где нужно опереться на локти и носки ног, вытянуть тело в прямую линию и сохранять это положение. Со стороны выглядит просто, лежишь себе почти на полу, ничего не делаешь, красота. А вот секунд через 20 уже начинаешь подозревать, что это упражнение придумали в средневековой инквизиции. Через 40 секунд вспоминаешь все свои грехи, а через минуту готов признаться даже в тех, что не совершал. Но есть на свете люди, для которых минута в планке – это даже не разминка. Они успевают простоять такое время, за которое можно просмотреть 2 полнометражных фильма, да еще и приготовить обед. О нашей сегодняшней героине расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Донна Джин Уайлд действительно установила новый феноменальный мировой рекорд, простояв в планке ровно 5 часов. Это историческое достижение состоялось 6 октября 2026 года во время церемонии открытия престижных спортивных соревнований Huntsman World Senior Games в Юте, США. В возрасте 61 года канадка вновь доказала всему миру, что человеческие возможности не знают возрастных границ. Также в марте 2024 года она установила рекорд Гиннесса, простояв в планке 4 часа 30 минут 11 секунд. Стоит отметить, что помимо феноменальной выносливости в планке, в конце 2024 года Донна Джин успела вписать свое имя в книгу рекордов Гиннесса. Тогда в возрасте 59 лет она выполнила 1575 отжиманий за 1 час.
1: Вот знаете, после таких новостей особенно неловко вспоминать собственные оправдания, почему ты сегодня не сделал зарядку. То времени нет, то погода не та, то колено побаливает, то вообще четверг, а в четверг, как известно, начинать новую жизнь совершенно бессмысленно. А тут женщина, 61 год, стоит в планке 5 часов, да еще и отжимается больше 1500 раз за час. Знаете, нам ведь постоянно рассказывают, что после определенного возраста нужно сбавлять обороты, беречь силы, меньше рисковать, вести себя солидно. А вот Донна Джин, похоже, решила, что солидный возраст – это когда ты можешь себе позволить 5 часов ничего не делать. Так что после этой новости, пожалуй, я тоже займусь физкультурой. И начну с самого простого. Встану с кресла и дойду до кухни нашего офиса, чтобы приготовить себе кофе. Кстати, тоже движение и гораздо приятнее планки. Вы слушаете радио «Мелодия». Музыка мирового класса у нас впереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марс» и «Ши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Мэнес Аптека советует. Скидки до 40% на продукцию дерматологического бренда Фармацерис. Продукты для комплексного ежедневного ухода для всех типов кожи. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекан. Знаете, в футболе есть одна профессия, представители которой практически никогда не пользуются всеобщей любовью. Это футбольные судьи. Как бы хорошо ни работал арбитр, половина стадиона обязательно будет считать его слепым, другая половина – продажным, а тренеры обеих команд будут уверены, что против именно них существует какой-то всемирный заговор. И особенно опасный момент наступает, когда судья указывает на 11-метровую отметку. Для одних это торжество справедливости, для других – величайшее преступление против человечества. Но одно дело кричать с трибуны, судью на мыло, возмущаться, а совсем другое – решать футбольный спор при помощи кулаков. В Кении во время решающего матча случилось именно это, все подробности у Виталия Дубского.
6: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Мир африканского футбола омрачен инцидентом, связанным с насилием. На этот раз неприятный случай произошел в Кении во время матча, решавшего судьбу прописки в первом дивизионе, сообщает Оху Ас со ссылкой на derby.it. Игра плей-офф за право остаться в лиге между командами Кариобанги Шаркс и Момбаса Юнайтед была прервана после того, как местные болельщики напали на судью Джона Сульви, назначившего пенальти в концовке встречи. Тому пришлось спасаться самым проверенным способом – бегством. Но теперь в дело вступает федерация. Скорее всего, хозяева поля получат за это техническое поражение и, скорее всего, покинут высшую лигу.
7: Вот уж действительно футбольный матч, в котором самую впечатляющую скорость пришлось развивать не нападающему, не полузащитнику, а главному арбитру. Видел я это видео, как он улепетывал со всех ног. Ну, мяч, бежал он действительно очень-очень быстро. И, судя по обстоятельствам, у него были весьма убедительные причины установить личный рекорд на 100-метровке. Но уж если серьезно, то в этой истории поражает одна вещь. Болельщики настолько хотели спасти свою команду от вылета из высшей лиги, что своим поведением, похоже, только приблизили этот самый вылет. То есть удивительная стратегия. Команда борется за победу, судья принимает, пускай спорное решение, а вот зрители выбегают на поле, матч прекращают, и теперь клубу могут присудить техническое поражение. Кому, собственно, эти болельщики помогли? Вообще, футбол – удивительная игра. 22 человека бегают за одним мячом, миллионы зрителей в это время точно знают, как им следовало бы действовать, причем некоторые настолько уверены в своей правоте, что лично готовы выйти на поле и навести порядок. И все-таки хочется верить, что главным героем футбольного матча будет человек, который забил красивый гол, а не арбитр, сумевший вовремя убежать. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро всем, кто присоединился к радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И в это время, как всегда, мы занимаемся нашим астрологическим прогнозом, раскрываем его, изучаем, что там для каждого знака зодиака написано в эту пятницу 9 октября.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. В отношениях сегодня понадобится больше уступчивости, чем обычно. Ради согласия с партнером, супругом, близким другом придется внимательнее прислушиваться к чужим желаниям и охотнее идти навстречу. Телец. Энергия и желание действовать, всего этого будет достаточно, чтобы многое успеть. Особенно удачно могут складываться дела, в которых вы готовы попробовать новый способ работы. Близнецы. Неожиданное приглашение может заметно изменить ваши планы. Встречи, спортивные мероприятия, развлечения с детьми обещают интересные повороты. Поэтому пригодится готовность быстро перестроиться. За детьми, кстати, сегодня стоит следить особенно тщательно, чтобы избежать травм и неприятностей. Раки, если получится, проведите больше времени дома и отдохните. Правда, полностью предсказуемым день может и не оказаться. Возможны гости, которых вы не ждали, внезапная необходимость что-то отремонтировать или волнующие семейные новости. Позаботьтесь, чтобы в холодильнике были продукты. Лев. Короткая поездка, неожиданный визит или знакомство могут сделать день гораздо насыщеннее, чем вы предполагали. Новые лица и места поддержат интерес к происходящему, а планы способны поменяться не раз. Дева. Деньги и личные вещи потребуют внимательного отношения. Астрологи предупреждают о возможных неожиданностях и советуют беречь свое имущество от потери, кражи или повреждения. Вместе с тем появится оригинальная идея заработка, которая позволит по-новому взглянуть на свои возможности. Весы. Луна находится в вашем знаке. Ее взаимодействие с Ураном и Марсом связывают с приливом энергии и желанием действовать спонтанно. Заранее предсказать, как сложится день, будет трудно, но такая неопределенность скорее заинтересует вас, чем смутит. Скорпион. Внутреннее беспокойство может сочетаться с готовностью открыто защищать свои интересы, в том числе перед руководителем или другим влиятельным человеком. Меркурий в вашем знаке поможет ясно выражать мысли, а Венера добавит вам обаяния и дипломатичности. Стрелец. Друг может удивить вас, а коллектив, в делах которого вы участвуете, неожиданно сменить планы или приоритеты. Придется быстро разбираться с новыми обстоятельствами. Одновременно усилится интерес к поездкам и будущим путешествиям. Козерог. Сегодня окружающие будут замечать вас чаще обычного. На этом фоне неожиданность может возникнуть в отношениях с начальником, одним из родителей или человеком, чье мнение для вас весомо. Водолей. Желание сделать что-то полезное сегодня может превратиться в конкретный план. Особенно увлечет общественно значимое дело или задача, связанная с издательской деятельностью, правом либо медициной. Рыбы. Проверяйте сведения по банковским счетам. Не оставляйте без внимания документы, связанные с налогами, долгами, наследством и страхованием. В этих делах возможны неожиданности, так что не пропустите какие-то важные изменения. В целом, всем же знакам зодиака желаю сегодня успеха в делах и, конечно, хорошего настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В страну пришел первый осенний циклон, принес дожди и сильный ветер. Кстати, прогноз изменился. Для всех районов объявлено желтое предупреждение, на Курзамском побережье оранжевое. Сила ветра в городе будет доходить до 21-22 метров в секунду, а на побережье до 28. Но это ожидается после обеда, в аккурат вечерний час пик, с 16 до 19. В это время лучше вообще на дороге не выезжать, но это практически невозможно. Но значит, нужно закруглиться на работе часиком к 3 и до наступления самого сильного ненастья проехать куда вам нужно. В данный момент дождь по сути прекратился, 6 баллов и 43 затора по всему городу, средняя скорость движения снизилась до 22 км в час. Но это как раз не проблема, потому что уже много в городе участков, где больше 30 и не проедешь. А еще и не трафареты частенько в таких местах дежурят. Кстати, о местах, где сейчас сложнее всего. Это улица Даугавгривас, здесь можно оставить от 20 до 25 минут. И на Краста, где аж 2 затора перед Молсом и перед железнодорожным мостом. По совокупности поездка в центр может занять у вас минут 15-20. Это самые затратные по времени участки дорог, все остальное до 15 минут. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Баня парит.
7: Хорошо.
6: Здоровье дарит.
7: Ну, давай, вот так.
6: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
7: О, хорошо, пяточки.
6: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
7: Класс!
6: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Пахлава. Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют из изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах.

0: Сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный и юго-западный ветер достигнет порывов в 17-22 метра в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27, местами 29 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Сегодня у нас пятница, с чем вас поздравляю, 9 октября. Меня зовут Олег Пека, и вы слушаете радио «Мелодия». Последний рабочий день недели, впереди выходные. Ну а пока наш утренний календарь, который мы готовили вместе с моим коллегой, замечательным звукорежиссером Евгением Копейным. Кстати, календарь сегодня особенный. Это день человека, чьи песни знает, кажется, вся планета. Но обо всем по порядку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1874 год. В швейцарском Берне 22 страны договорились создать Всемирный почтовый союз. До этого отправлять письмо за границу было настоящим квестом. В каждой стране свои тарифы, свои марки, свои правила. А после этого одна марка и письмо идет хоть на другой конец света. Поэтому сегодня отмечается Всемирный день почты и хороший повод вспомнить, когда вы в последний раз писали кому-нибудь настоящее письмо от руки. 1876 год. Американец Александр Белл и его помощник Томас Ватсон впервые заговорили по телефону по-настоящему. Друг с другом в обе стороны по проводу длиной в несколько километров между Бостоном и соседним городом. Разговор был техническим, не слишком романтическим, но именно с него начались все наши «Алло, ты меня слышишь?» и «Извинись, скоро не могу говорить, перезвоню». 1992 год. В американском городе Пиксвилл 18-летняя девушка услышала грохот во дворе, выбежала посмотреть, и оказалось, что метеорит весом около 12 килограммов пробил багажник ее старенького красного «Шевроле». Машину, купленную за смешные деньги, вместе с этим небесным камнем потом продали коллекционерам за сумму во много раз дороже, а сам автомобиль возят с тех пор по выставкам. Вот знаете, о чем я подумал? Так же бывает в жизни. Утром у тебя старая машина, никаких планов, а вечером ты уже владелец самого знаменитого автомобиля в Америке. Так что, если сегодня что-то свалилось вам на голову, не спешите расстраиваться. Может быть, это не проблема, а метеорит, который затем окажется очень и очень ценным. 2006. Компания Google объявила, что покупает видеосервис YouTube, которому было это всего полтора года. Цена больше полутора миллиардов долларов. Тогда многие считали, что это безумие, а сегодня на YouTube каждую минуту загружают сотни часов видео, а дети на вопрос, кем ты хочешь стать, отвечают блогером. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. Камиль Сен-Санс, 1835 год, французский композитор, вундеркинд. Музыку писал с трех лет. Его «Карнавал животных» знают с детства, пьеса «Лебедь» стала одной из самых любимых мелодий для виолончели. А интересно, что сам Сен-Санс считал «Карнавал» шуткой и при жизни запретил его издавать. 1940-й. Джон Леннон. Тут, пожалуй, слова не нужны. Основатель Beatles, автор и соавтор песен «Help», «Strawberry Fields Forever», «All You Need Is Love». Сегодня ему исполнилось бы 86. Но и Гай Ричи родился в 1968-м. Британский режиссер, автор лихих криминальных комедий «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», а потом и «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим. Сегодня ему 58. Всем хороших выходных, ну и как пел наш сегодняшний именинник, все, что нам нужно с вами, это любовь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекан. Помните, как раньше все было просто в голливудских фильмах? Если миру угрожала опасность, виноватым обычно оказывался какой-нибудь зловещий диктатор, международный террорист или безумный ученый. У злодея непременно была секретная база, армия головорезов и огромная красная кнопка, на которую он собирался нажать в самый неподходящий момент. Но времена меняются. Теперь, чтобы управлять миром, оказывается, совершенно не обязательно строить подземный бункер. Достаточно создать популярное приложение, запустить искусственный интеллект или основать технологическую корпорацию. И вот Голливуд, похоже, решил, что именно здесь следует искать новых кинозлодеев. Об этом Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Голливуд сместил фокус с иностранных государств на лидеров технологических компаний, сделав их главными антигероями осеннего киносезона. Кинематографисты все чаще обращаются к образам представителей Кремниевой долины, обвиняя их в злоупотреблении властью и технологиями. В центре внимания оказались Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Илон Маск и Элизабет Холмс. Их биографии и деятельность легли в основу нескольких премьер. Цукерберг стал прототипом одного из персонажей ленты «Социальный расчет». История основательницы Теранос Элизабет Холмс легла в основу фильма «Вы все видите». Сэму Альтману посвящена картина «Искусственный», а отдельная лента получила название «Маск». Представители киноиндустрии связывают этот тренд с растущей общественной тревогой. Зрителей беспокоит развитие искусственного интеллекта, влияние социальных сетей и усиление связей владельцев IT-корпораций с американскими властями.
1: Знаете, что в этой истории особенно забавно? Голливуд снимает фильмы о том, как технологические гиганты захватывают нашу жизнь, а потом мы смотрим эти фильмы на стриминговых платформах, принадлежащих другим технологическим гигантам. Искусственный интеллект помогает писать сценарии, алгоритмы рекомендуют нам, что посмотреть, а социальные сети объясняют, понравится ли нам этот фильм еще до того, как мы успели его увидеть. Получается довольно изящная ситуация. Киноиндустрия объявила войну технологиям, без которых сама уже с трудом представляет свое существование. Но есть еще кое-что более серьезное. Когда-то миллиардеры Кремниевой долины казались нам романтическими героями. Молодые гении в гаражах, которые хотели изменить мир, и ведь изменили. Просто теперь мы начинаем задаваться вопросом, а вот в какую именно сторону? И вот что интересно, кинозлодеев прошлого можно было победить в эффектной драке, сбросить с небоскреба, обезвредить за 5 секунд до взрыва. С нынешними все сложнее. Их нельзя просто выключить, потому что вместе с ними придется выключить и половину нашей привычной жизни. А я не удивлюсь, если через несколько лет искусственный интеллект снимет фильм о том, какие ужасные люди эти голливудские режиссеры, да еще и получит за это Оскар. А мы пока послушаем хорошую музыку, созданную живыми людьми. Оставайтесь на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в улицу АБЦ.
3: Spice aicinos lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда утро начинается не с кофе и хорошей песни, а с неприятного ощущения. Проснулся и понимаешь, что опять видел тот самый сон. Один и тот же сюжет. Тревога, погоня, какое-нибудь падение, опоздание. В общем, ночная история дурная, которую мозг почему-то решил показывать нам сериями, словно у него собственный стриминговый сервис. А потом возникает вопрос, что ж с этим делать? Обсудить сон со всеми знакомыми, искать его значение в сонниках или вообще отменить все планы на день? Психолог Сергей Ланг считает, что как раз придавать такому сну слишком большое значение не стоит. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Психолог Сергей Ланг рассказал, как бороться с повторяющимися и тревожными снами. По его мнению, первый шаг – не пересказывать сновидения другим людям. Первый лайфхак – не рассказывать никому сон, чтобы не переживать его еще раз. Каждый слушатель может задавать уточняющие вопросы. «А что? А как? А чем закончился сон? А что ты почувствовал?» И человек начинает переживать это снова, пояснил психолог. Второй совет – не менять свои планы из-за плохого сна. Ланг отметил, что часто люди отказываются от запланированных дел после тревожного сновидения. Старайтесь проживать этот день так, как вы его заранее планировали. Например, мне приснился сон, что я попал под машину, и я решил остаться дома и никуда не идти. Это самое плохое. Вы тем самым делаете сон значимым, фундаментальным событием, которое влияет на вашу жизнь. Делайте то, что вы должны делать. Тем самым вы будете делать ваш сон ничтожным, предупредил психолог. Поэтому главная рекомендация – не отказываться от запланированного. Это, по его словам, помогает размывать убеждение, что повторяющийся сон обязательно что-то означает.
4: Вот тут, пожалуй, есть довольно понятная мысль. Приснившееся ночью не должно становиться режиссером нашего следующего дня. Так что проснулись, убедились, что все происходило только во сне, и продолжаем жить по расписанию. А если один и тот же кошмар возвращается часто, мешает спать и действительно влияет на состояние днем, тогда это уже повод не искать мистические знаки, а поговорить об этом со специалистом. Ну а пока пусть самые драматические события происходят у нас исключительно во сне, и желательно такие, после которых можно спокойно перевернуться на другой бок и досмотреть что-нибудь уже более приятное. Вы слушаете «Радио Мелодия», это музыка мирового класса и увлекательные новости со всего мира.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Завершая наш утренний блок, как всегда, давайте затронем тему кино. В Голливуде актрису Сидни Суини уже давно сравнивают с Мэрилин Монро. А вот теперь специалисты по родословным добавили к этому сравнению неожиданную деталь. Оказывается, они еще и родственницы. Правда, до такой степени дальние, что без помощи архивов семейное сходство можно было бы обсуждать и доказывать еще много-много лет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как пишет The Hollywood Reporter, исследователи сервиса MyHeritage нашли у этих двух актрис общего предка. Его звали Эзра Перри, причем жил он в 17 веке и был одним из ранних английских поселенцев в городе Сандуич, это в нынешнем американском штате Массачусетс. По подсчетам исследователей, Монро и Суини – родственницы девятой кузенной степени, с разницей в одно поколение. Для утреннего эфира достаточно сказать, что очень-очень дальняя родня. Настолько дальняя, что приглашение на семейный праздник пришлось бы рассылать по нескольким столетиям. Исследователи заинтересовались этой связью как раз-таки из-за постоянных сравнений этих двух актрис. Суини, звезда фильма «Эйфория», несколько раз появлялась на публике в нарядах, напоминающих знаменитые образы Мэрилин Монро. В декабре 2025 года на премьере фильма «Горничная» она вышла в белом платье. Платье это вызвало ассоциации с зудом 2007 года, той самой сценой, где белая юбка Мэрилин взлетает над вентиляционной решеткой. А на кинофестивале в Санта-Барбаре в этом же году Суини выбрала винтажное платье дизайнера Сил Чепмен. И снова возникло сравнение с Монро. Похожий образ был у нее на обложке журнала Life в апреле 1952 года. В общем, модные обозреватели изучали платье, а специалисты по родословным решили проверить семейное дерево. И нашли общую веточку. При этом сама Суини Мэрилин Монро на экране пока не играла. Другие актрисы уже пробовали, и весьма успешно. Мишель Уильямс получила номинацию на «Оскар» за фильм «Семь дней и ночей с Мэрилин», Анна де Армас за «Блондинку». Но на Суини семейные открытия не закончились. MyHeritage также сообщает о дальнем родстве Монро с Дакотой Джонсон. Здесь все та же девятая кузенная ступень, но уже с разницей в три поколения. И вот Дакота как раз-таки сыграла одну из версий Мэрилин в короткометражном фильме Мэгги Джилленхол «Flash Impact» вместе с Эллен Бёрстин. Так что, получается, исследователи нашли семейную связь уже после того, как актриса примерила образ своей далекой родственницы. Конечно, общий предок из 17 века еще не объясняет ни внешность, ни талант, ни выбор белого платья, но к голливудской истории добавился симпатичный поворот. Обычно актрис называют наследниками или наследницами Монро в переносном смысле, а вот тут архивисты решили уточнить степень родства. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего утра и удачного дня. И если сегодня кто-нибудь скажет, что вы похожи на кинозвезду, просто скажите спасибо. Проверку архивов, я думаю, можно оставить на потом.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Час пик завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 49 затуров. Приличный результат для пятницы. Были крупные пробки, в частности на Даугавпилс, где можно было задержаться минут на 25. Но в данный момент в городе нет заторов, превышающих 10 минут. Обстановка улучшается, да и дождь на время прекратился. Трафик вернулся на уровень 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Но сначала об аварийности. За первые 4 дня недели с понедельника по пятницу в Риге и столичном регионе зарегистрировано 305 ДТП. В среднем 76 аварий за сутки. Пострадали 28 человек, в том числе 5 пешеходов, 3 велосипедиста и 4 на электрогаджетах. Что касается минувшей среды, здесь показатели такие. 81 дорожный инцидент, 9 человек пострадали, в том числе велосипедист, пешеход и 2 носимых средствах индивидуальной мобильности. Составлен 61 протокол за различные нарушения в дорожной сфере, почти половина, 28, за превышение скорости и агрессивное вождение. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови более 1,5 промилле, но в итоге попал под уголовное дело. На определенный срок будет лишен прав и помимо штрафа выплатит компенсационную стоимость автомобиля. Мы продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку – самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-пубьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново. Мегаполисы мира. На радио

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделла» Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от средней. Уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
3: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
4: Мэнес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэнес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой ВСЛБ.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
0: Радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
4: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет ДНА. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный, юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года. Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургайлес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургайлес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургайлес. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курземе ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami, 1,89 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Более 30 лет они покоряют.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Карнавал животных. Аквариум. Зоологическая фантазия «Карнавал животных» появилась в 1886 году. Тогда, устав после гастролей по Германии, знаменитый композитор Камиль Сен-Санс отправился на отдых в маленькое австрийское местечко и всего за несколько дней написал шуточное произведение, адресованное французскому виолончелисту Шарлю Лебуку. Тот намеревался дать концерт в честь карнавала, которым знаменуется начало Великого Поста, и карнавал животных должен был стать сюрпризом для собравшихся. Поскольку сюита задумывалась лишь как музыкальная шутка, Сен-Санс запретил издавать это произведение при своей жизни, чтобы не прослыть несерьезным автором. Поэтому всемирную известность номера из «Карнавала животных» получили только после смерти композитора. После премьеры для широкой публики в 1922 году эта музыка вошла в концертный репертуар многих оркестров. Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных. Аквариум».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный, юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, bauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
3: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курземе ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
7: I could stay awake just to hear.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пахлава. Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный, юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальный, а жертвенный. Не сказочный, а настоящий. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73-м году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелла «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон – это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курзема ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу-сервис ЛВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года. Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курзема ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Микроминиатюра. Если собрать все произведения, выполненные в жанре микроминиатюры, в один музей, то, скорее всего, будет достаточно одной комнаты, настолько маленькие будут экспонаты. Микроминиатюра – редкий, сложный и невероятно интересный вид искусства. Мастера создают под микроскопом крошечные творения, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. Самым известным мастером этого дела можно было бы назвать литературного левшу. Этот персонаж из произведения Николая Лескова, как известно, сумел подковать механическую блоху, чем превзошел англичан, ту блоху создавших. Но мастеровой левша — личность выдуманная, а есть и вполне реальные мастера микроминиатюры. Все они, конечно, самоучки, ведь этому непростому искусству нигде не учат и творят по велению души. Одним из самых известных реальных мастеров микроминиатюры был земляк книжного героя, туляк Николай Алдунин. Он создал целый караван верблюдов в игольном ушке, а на половинках яблочного семечка соорудил танк Т-34 и копию Останкинской башни. Написать поэму «На рисовом зернышке», создать шахматную доску меньше спичечной головки с фигурами или двигатель внутреннего сгорания размером с маковое семечко или изваять статую Венеры Милосской толщиной с человеческий волос — творцы невидимого фронта способны и не на такое. Безусловно, подобные работы дорого стоят и нередко становятся оригинальным подарком. Но помимо этого, микроминиатюра обращает внимание на вещи, которые люди в обычной жизни просто не замечают. И, как ни странно, позволяют лучше их разглядеть, пусть даже и через увеличительное стекло. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начался сезон гриппа, но поставки вакцин задерживаются. Далее об этом и других событиях более подробно. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Сегодня в западной части Курзамы с 16 до 23 часов будет действовать предупреждение оранжевого уровня, а на остальной территории Латвии предупреждение желтого уровня до 6 утра субботы. Порывы западного, северо-западного ветра в Латвии достигнут 15-20 метров в секунду. На побережье Рижского залива Видземы и на западе Курзамы 20-25, а на открытом морском побережье Курзамы местами 25-29 метров в секунду. На всей территории страны дождь, местами возможно кратковременные сильные ливни. В выходные ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. В субботу и воскресенье временами также будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас, конечно, невероятная история. Вот скажите мне честно, кто разбудил вас сегодня раньше будильника? Не начальник, не сосед с перфоратором, а кто-то пушистый, кто сел на грудь, посмотрел в глаза и молча дал понять, что миска пуста. И вот если сейчас вы улыбнулись, поздравляю, вы оказались в большинстве. У меня даже есть на руках цифры, которые это доказывают.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследовательский центр СКДС опросил 1000 жителей Латвии старше 18 лет, кто живет у них дома. И выяснилось, кошка есть у 42%. Собака только у 22%, почти вдвое реже. Дальше идут рыбки – 4%, птицы – 3%, мыши и хомяки – 2%. А вот экзотика у нас совсем редкость. Змея живет у 0,4% жителей. Черепаха – 0,3%. И вот если перевести на людей, из 1000 опрошенных змею содержат всего лишь 4%. В общем, смелые люди уважаю. В целом, хотя бы один питомец есть у 56% домохозяйств, а в 44% тишина и порядок. 6 октября директор СКДС Арнис Кактинш выложил эти данные в соцсеть с короткой подписью «Латвия – земля кошек». Знаете, это уже не первое признание. Банк Латвии когда-то выпустил коллекционную монету «5 котов» по сказке, и жители выбрали ее монетой года. Так что кот у нас не просто питомец, это почти национальный символ, который еще и сам решает, когда ему символизировать. И вот знаете, о чем я подумал? Собака встречает нас у двери так, будто бы вы вернулись из кругосветки, хотя вы выходили за хлебом. Кошка встречает взглядом, в котором читается: «А, это ты? Ну ладно, проходи». И, может быть, именно это нам и нравится. Мы, северные люди, не любим, когда к нам лезут в душу. Кошка не лезет. Она не требует гулять в 7 утра под ноябрьским дождем. Она просто живет рядом и вдруг, когда вы совсем не ждете, приходит, ложится на колени и мурлычет. Такая вот любовь без навязчивости. Тепло, которое нужно заслужить. Ох, а разве не так мы сами с вами устроены? Мы же не бросаемся обниматься с первого слова. Но если уж приняли человека, это надолго. Так что сегодня вечером отложите телефон, просто посидите 5 минут рядом со своим пушистым соседом, ничего не делая. Он это оценит, хотя и виду не подаст. А если вы из тех 44%, у кого дома тишина, позвоните другу-кошатнику, спросите, как поживает его кот. Поверьте, это будет самый теплый разговор за неделю. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда мурлычем в эфире. И в отличие от кота, приходим, как только нас позовут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Помните, как раньше все было просто в голливудских фильмах? Если миру угрожала опасность, виноватым обычно оказывался какой-нибудь зловещий диктатор, международный террорист или безумный ученый. У злодея непременно была секретная база, армия головорезов и огромная красная кнопка, на которую он собирался нажать в самый неподходящий момент. Но времена меняются. Теперь, чтобы управлять миром, оказывается, совершенно не обязательно строить подземный бункер. Достаточно создать популярное приложение, запустить искусственный интеллект или основать технологическую корпорацию. И вот Голливуд, похоже, решил, что именно здесь следует искать новых кинозлодеев. Об этом Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Голливуд сместил фокус с иностранных государств на лидеров технологических компаний, сделав их главными антигероями осеннего киносезона. Кинематографисты все чаще обращаются к образам представителей Кремниевой долины, обвиняя их в злоупотреблении властью и технологиями. В центре внимания оказались Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Илон Маск и Элизабет Холмс. Их биографии и деятельность легли в основу нескольких премьер. Цукерберг стал прототипом одного из персонажей ленты «Социальный расчет». История основательницы Теранос Элизабет Холмс легла в основу фильма «Вы все видите». Сэму Альтману посвящена картина «Искусственный», а отдельная лента получила название «Маск». Представители киноиндустрии связывают этот тренд с растущей общественной тревогой. Зрителей беспокоит развитие искусственного интеллекта, влияние социальных сетей и усиление связей владельцев IT-корпораций с американскими властями.
1: Знаете, что в этой истории особенно забавно? Голливуд снимает фильмы о том, как технологические гиганты захватывают нашу жизнь, а потом мы смотрим эти фильмы на стриминговых платформах, принадлежащих другим технологическим гигантам. Искусственный интеллект помогает писать сценарии, алгоритмы рекомендуют нам, что посмотреть, а социальные сети объясняют, понравится ли нам этот фильм еще до того, как мы успели его увидеть. Получается довольно изящная ситуация. Киноиндустрия объявила войну технологиям, без которых сама уже с трудом представляет свое существование. Но есть еще кое-что более серьезное. Когда-то миллиардеры Кремниевой долины казались нам романтическими героями. Молодые гении в гаражах, которые хотели изменить мир, и ведь изменили. Просто теперь мы начинаем задаваться вопросом, а вот в какую именно сторону? И вот что интересно, кинозлодеев прошлого можно было победить в эффектной драке, сбросить с небоскреба, обезвредить за 5 секунд до взрыва. С нынешними все сложнее. Их нельзя просто выключить, потому что вместе с ними придется выключить и половину нашей привычной жизни. А я не удивлюсь, если через несколько лет искусственный интеллект снимет фильм о том, какие ужасные люди эти голливудские режиссеры. Да еще и получит за это Оскар. А мы пока послушаем хорошую музыку, созданную живыми людьми. Оставайтесь на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унецимс АБЦ».
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекан. Знаете, в футболе есть одна профессия, представители которой практически никогда не пользуются всеобщей любовью. Это футбольные судьи. Как бы хорошо ни работал арбитр, половина стадиона обязательно будет считать его слепым, другая половина – продажным, а тренеры обеих команд будут уверены, что против именно них существует какой-то всемирный заговор. И особенно опасный момент наступает, когда судья указывает на 11-метровую отметку. Для одних это торжество справедливости, для других – величайшее преступление против человечества. Но одно дело кричать с трибуны, судью на мыло, возмущаться, а совсем другое – решать футбольный спор при помощи кулаков. В Кении во время решающего матча случилось именно это. Все подробности у Виталия Дубского.
8: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Мир африканского футбола омрачен инцидентом, связанным с насилием. На этот раз неприятный случай произошел в Кении во время матча, решавшего судьбу прописки в первом дивизионе, сообщает Оху Ас со ссылкой на derby.it. Игра плей-офф за право остаться в лиге между командами Кариобанги Шаркс и Момбаса Юнайтед была прервана после того, как местные болельщики напали на судью Джона Сульви, назначившего пенальти в концовке встречи. Тому пришлось спасаться самым проверенным способом – бегством. Но теперь в дело вступает федерация. Скорее всего, хозяева поля получат за это техническое поражение и, скорее всего, покинут высшую лигу.
9: Вот уж действительно футбольный матч, в котором самую впечатляющую скорость пришлось развивать не нападающему, не полузащитнику, а главному арбитру. Видел я это видео, как он улепетывал со всех ног. Ну, бежал он действительно очень-очень быстро. И, судя по обстоятельствам, у него были весьма убедительные причины установить личный рекорд на 100-метровке. Но уж если серьезно, то в этой истории поражает одна вещь. Болельщики настолько хотели спасти свою команду от вылета из высшей лиги, что своим поведением, похоже, только приблизили этот самый вылет. То есть удивительная стратегия. Команда борется за победу, судья принимает, пускай спорное решение, а вот зрители выбегают на поле, матч прекращают, и теперь клубу могут присудить техническое поражение. Кому, собственно, эти болельщики помогли? Вообще, футбол – удивительная игра. 22 человека бегают за одним мячом, миллионы зрителей в это время точно знают, как им следовало бы действовать, причем некоторые настолько уверены в своей правоте, что лично готовы выйти на поле и навести порядок. И все-таки хочется верить, что главным героем футбольного матча будет человек, который забил красивый гол, а не арбитр, сумевший вовремя убежать. Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами.
7: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Лига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, конечно, у меня для вас припасена интересная, как всегда, актуальная история. Вот давайте вспомним себя лет в 7. Осень, парк, и, конечно, каждый из нас обязательно набивает карманы каштанами, так что куртка трещит по швам. Вот, честно вам скажу, положа руку на сердце, я это делаю до сих пор, не только в 7-летнем возрасте. Потому что они гладкие, блестящие, как будто бы их только что кто-то отполировал. Ложатся в руку, а если взять сразу 3, их можно, знаете, вот так перебирать как бы в руке и буквально медитировать. В общем, по тем временам это казалось настоящим богатством. А вот теперь скажите честно, сколько вы готовы заплатить за один каштан сегодня?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Банк Латвии ответил на этот вопрос с удивительной такой ювелирной точностью. 147 евро. Дело в том, что уже вчера, 8 октября, в полдень, на сайте e-moneta.lv начались продажи коллекционной монеты «Каштан». Она из серебра с позолотой, весит 23 грамма и повторяет форму настоящего каштана. Неправильную, круглую и живую. Номинал у нее 5 евро, но, как вы сами понимаете, на кофе ее тратить никто не станет. Тираж ограниченный, 3000 штук, и в одни руки дают не больше 3. Автор-художник Каспарс Лидомс, его проект победил в открытом конкурсе на лучшую монету о природе, очеканили эту монету на литовском монетном дворе. Почему именно каштан? Конский каштан появился в Латвии примерно на рубеже 17 и 18 веков. Сначала в усадебных парках, затем он уже стал частью нашего пейзажа. Огромное дерево у дома Эдварда Вирзы связывают с его книгой «Страумены», а Вильгельм Пурвитес написал картину «Цветущие каштаны». Но самое это интересное народное поверье, на котором построена вся идея. Каштан, который носишь с собой, защищает от неприятностей и некоторых недугов. И есть такое правило. Женщины носят его в левом кармане, а мужчины в правом. Так что обратите на это особое внимание. И вот о чем я подумал. Осенью ведь мы буквально ходим по каштанам. Они лежат на тротуарах, а мы часто даже их не замечаем, раздавливаем на бегу, потому что спешим. А вот тот же самый каштан в серебре стоит 147 евро. Значит, ценность все-таки не в материале. Ценность в истории, которую мы в эту вещь вкладываем. И в детстве мы прекрасно это понимали. Обычный каштан был сокровищем, потому что мы сами его нашли. Взрослые носят в карманах скучные вещи. Ключи, телефоны, чеки. А талисман – это просто напоминание. Что-то хорошее может поместиться в вашем кармане. Так что у меня для вас предложение. Сегодня по дороге нагнитесь, идя домой, и поднимите один каштан. Настоящий, бесплатный и все еще блестящий. И положите его в правильный карман. Вы теперь знаете, в какой. Женщины в левой, мужчины в правой. Не обещаю, что он принесет вам миллион, но улыбку, хорошее настроение уж точно. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда носим удачу в правильном кармане. А вы держите нас на правильной кнопке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Наблюдаем за столичными дорогами. В Риге уже вовсю идет традиционный пятничный вечерний разъезд. Пятерка на мониторе появилась за 2 часа дня. Видимо, некоторые вняли прогнозу, который пообещал сегодня после обеда первую осеннюю бурю, особенно в промежутке с 16 до 19 часов, то есть в это время. Что касается сильного ветра и дождя, то ветерок дует, это надо признать, а вот осадков нет, и это хорошо. К этой минуте трафик уже в диапазоне от 6 до 7 баллов, и почти 60 заторов дополняют картину вечернего часа пик. Самые большие проблемы сейчас на мосту и на кольце Славу, а также на прилегающих улицах. В частности, затор со стороны Лубенас, там еще и ДТП произошло. Еще одна авария на самом мосту Славу. Кроме того, ДТП в районе перекрестка на Слокас и Хаманя. Так что, друзья, соблюдайте дистанцию и своевременно пользуйтесь поворотниками. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения. Будем внимательными.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Сан-Тельмо. Старинный район Буэнос-Айреса, Сан-Тельмо, лучше других сохранил историческую застройку колониального периода. До 18 века эта территория не являлась частью города и носила имя «Возвышенность Сан-Педро». Жили здесь в основном каменщики и портовые рабочие. Этот небольшой городок со временем стал первой индустриальной зоной, прилегающей к Буэнос-Айресу, где располагались склады и печи для обжига кирпича. В 1708 году эта местность официально вошла в состав города и получила говорящее имя – печи и склады Сан-Педро. А в начале 19 века район стал называться Сан-Тельмо в честь святого Педро Гонсалеса Тельмо. За первую половину 19 века Сан-Тельмо постепенно превратился в хорошо обустроенный и престижный квартал. Улицы его были вымощены брусчаткой, а на его территории построили новые красивые дома. Так что в середине 19 века в этот район переселились многие зажиточные аргентинцы. Но в 1871 году в Сан-Тельмо вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, унесшая жизни более 10 тысяч человек. А остальные его обитатели предпочли переехать в другие районы Буэнос-Айреса. В 20 веке Сан-Тельмо превратился в богемный квартал, куда переселились многие местные художники, музыканты и другие артисты. Со временем здесь были открыты музеи и выставочные залы, антикварные лавки, множество магазинчиков, в том числе и сувенирных, кафе и рестораны, а также знаменитые клубы аргентинского танго. Все это в наши дни делает Сан-Тельмо одним из самых привлекательных районов города для туристов, приехавших посмотреть столицу танго, как иногда называют Буэнос-Айрес.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Служба госбезопасности сотрудничает с британскими службами в связи с задержанием граждан Латвии на авиабазе. Далее об этом и других событиях более подробно. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу Королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны 2 граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих 2 событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменится. Связанное с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: часик поспать. Час нужен для того, чтобы доделать срочный отчет. Час, да просто, чтобы отдохнуть, посидеть в тишине, может быть, почитать любимую книжку, на которую не хватает времени. Так вот, у меня есть хорошая для вас новость. Этот час нам с вами скоро подарят, причем совершенно официально.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25, Латвия переходит на зимнее время. В 4 часа утра стрелки нужно будет перевести на 3 часа. Ночь станет на час длиннее. В этом году переход раньше, чем в последние 2 года. В прошлом году часы переводили 26 октября, а годом раньше 27. А все потому, что правило простое. Это должно быть обязательно последнее воскресенье октября, а календарь каждый год тасует даты по-своему. Летнее время у нас началось 29 марта, и вот теперь мы возвращаемся с летнего времени на обычное восточноевропейское. Ну а теперь самое любопытное. Перевод часов в Европе хотели отменить еще 8 лет назад. Летом 2018 года Еврокомиссия устроила опрос, и на него ответили 4,6 миллиона человек, больше, чем на любой опрос в ее истории. И 84% сказали: «хватит крутить стрелки». Европарламент в 2019 году это поддержал. И вот наступил уже 2026, а мы все еще переводим часы. А знаете, кто самым был активным? Немцы. Около 70% всех ответов пришло из Германии. Видимо, люди, которые больше всего любят порядок, больше всех устали от этой путаницы. И знаете, я подумал, что ведь это прекрасный пример того, как живут привычки. Почти все против, решение вроде бы принято, а все продолжается, потому что договориться о том, как именно это время отменять, сложнее, чем просто оставить все как есть. У каждого из нас ведь есть такие переводы часов. Семейная традиция, которую никто не любит, но все соблюдают. Совещание по понедельникам, на котором все молчат, но все приходят. Ворчим, но продолжаем. А вот второе сам подарок. Все-таки целый час. Мы все время жалуемся, что нам его не хватает. И что же мы сделаем, когда мы его получим? Вот честно, скорее всего, поспим. Так что предлагаю план. Решите заранее, на что вы потратите вот этот подаренный час. Вот прямо сейчас, пока стоите в пробке. Можно ведь позвонить тем, с кем давно не виделись, прогуляться по морю, дочитать книгу, которая неделю лежит на тумбочке. А если выберете поспать, знаете, это тоже хорошо. Но пусть это будет осознанный выбор. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда показываем точное время, даже когда его переводят.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Мы следим не только за тем, как меняется обстановка на рижских дорогах, но иногда поглядываем на небо. А не пойдет ли обещанный синоптиками дождь? Пока из прогноза только дует довольно сильный холодный ветер. Ну и ладно. Тем проще водителям будет попасть из пункта А в пункт Б. 7 баллов на мониторе, 64 затора. Но в целом движение рабочее. Хотя транспорта понемногу прибавляется, потому что поток влились пятичасовые. И сложных мест много. Самые большие трудности на мосту и круге Слава, где заторы на прилегающих улицах и в целом во всем близлежащем районе. Движение затруднено, особенно со стороны Лубанас к мосту. Было сообщение о ДТП, возможно, поэтому пробка здесь примерно на полчаса. И один сплошной затор на всем протяжении улицы Илукстес. И лучше сюда не ехать, а постараться объехать. Кроме того, много ДТП в разных частях города, поэтому призываем всех оставаться внимательными, соблюдать дистанцию и быть взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике пока все. Пожелаю удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Tās ir laimīgās dienas Veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta. 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žabētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну вот скажите, вы когда-нибудь пробовали стоять в планке? Ну, это такое замечательное физическое упражнение, где нужно опереться на локти и носки ног, вытянуть тело в прямую линию и сохранять это положение. Со стороны выглядит просто, лежишь себе почти на полу, ничего не делаешь, красота, а вот секунд через 20 уже начинаешь подозревать, что это упражнение придумали в средневековой инквизиции. Через 40 секунд вспоминаешь все свои грехи, а через минуту готов признаться даже в тех, что не совершал. Но есть на свете люди, для которых минута в планке – это даже не разминка. Они успевают простоять такое время, за которое можно просмотреть 2 полнометражных фильма, да еще и приготовить обед. О нашей сегодняшней героине расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Донна Джин Уайлд действительно установила новый феноменальный мировой рекорд, простояв в планке ровно 5 часов. Это историческое достижение состоялось 6 октября 2026 года во время церемонии открытия престижных спортивных соревнований Huntsman World Senior Games в Юте, США. В возрасте 61 года канадка вновь доказала всему миру, что человеческие возможности не знают возрастных границ. Также в марте 2024 года она установила рекорд Гиннесса, простояв в планке 4 часа 30 минут 11 секунд. Стоит отметить, что помимо феноменальной выносливости в планке, в конце 2024 года Донна Джин успела вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда в возрасте 59 лет она выполнила 1575 отжиманий за 1 час.
1: Вот знаете, после таких новостей особенно неловко вспоминать собственные оправдания, почему ты сегодня не сделал зарядку. То времени нет, то погода не та, то колено побаливает, то вообще четверг, а в четверг, как известно, начинать новую жизнь совершенно бессмысленно. А тут женщина, 61 год, стоит в планке 5 часов, да еще и отжимается больше 1500 раз за час. Знаете, нам ведь постоянно рассказывают, что после определенного возраста нужно сбавлять обороты, беречь силы, меньше рисковать, вести себя солидно. А вот Донна Джин, похоже, решила, что солидный возраст – это когда ты можешь себе позволить 5 часов ничего не делать. Так что после этой новости, пожалуй, я тоже займусь физкультурой. И начну с самого простого – встану с кресла и дойду до кухни нашего офиса, чтобы приготовить себе кофе. Кстати, тоже движение и гораздо приятнее планки. Вы слушаете радио «Мелодия», музыка мирового класса у нас впереди.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юв.
2: Не ждите особого случая, создайте его сами.
3: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
5: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичные.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда утро начинается не с кофе и хорошей песни, а с неприятного ощущения. Проснулся и понимаешь, что опять видел тот самый сон. Один и тот же сюжет. Тревога, погоня, какое-нибудь падение, опоздание. В общем, ночная история дурная, которую мозг почему-то решил показывать нам сериями, словно у него собственный стриминговый сервис. А потом возникает вопрос, что ж с этим делать? Обсудить сон со всеми знакомыми, искать его значение в сонниках или вообще отменить все планы на день? Психолог Сергей Ланг считает, что как раз придавать такому сну слишком большое значение не стоит. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Психолог Сергей Ланг рассказал, как бороться с повторяющимися и тревожными снами. По его мнению, первый шаг – не пересказывать сновидения другим людям. Первый лайфхак – не рассказывать никому сон, чтобы не переживать его еще раз. Каждый слушатель может задавать уточняющие вопросы. «А что? А как? А чем закончился сон? А что ты почувствовал?» И человек начинает переживать это снова, пояснил психолог. Второй совет – не менять свои планы из-за плохого сна. Ланг отметил, что часто люди отказываются от запланированных дел после тревожного сновидения. Старайтесь проживать этот день так, как вы его заранее планировали. Например, мне приснился сон, что я попал под машину, и я решил остаться дома и никуда не идти. Это самое плохое. Вы тем самым делаете сон значимым, фундаментальным событием, которое влияет на вашу жизнь. Делайте то, что вы должны делать. Тем самым вы будете делать ваш сон ничтожным, предупредил психолог. Поэтому главная рекомендация – не отказываться от запланированного. Это, по его словам, помогает размывать убеждение, что повторяющийся сон обязательно что-то означает.
1: Вот тут, пожалуй, есть довольно понятная мысль. Приснившееся ночью не должно становиться режиссером нашего следующего дня. Так что проснулись, убедились, что все происходило только во сне, и продолжаем жить по расписанию. А если один и тот же кошмар возвращается часто, мешает спать и действительно влияет на состояние днем, тогда это уже повод не искать мистические знаки, а поговорить об этом со специалистом. Ну а пока пусть самые драматические события происходят у нас исключительно во сне, и желательно такие, после которых можно спокойно перевернуться на другой бок и досмотреть что-нибудь уже более приятное. Вы слушаете «Радио Мелодия», это музыка мирового класса и увлекательные новости со всего мира.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и у меня для вас, ну, совершенно, в самом деле, невероятнейшая история. Вот скажите честно, сколько раз вы не попросили то, что вам положено по праву? Не попросили, потому что неудобно, потому что, знаете, вот «да ладно», потому что мне наверняка не дадут. И вот у меня сегодня история как раз-таки о том, во что может обойтись одно маленькое «мне не положено».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Китай, провинция Хунань, город Чанде. Нашему герою, господину Жу, 71 год. Еще где-то вот в далеких 70-х он окончил техникум, больше 30 лет проработал в государственном магазине. В начале 2000-х предприятие закрылось, господина Жу сократили и выплатили компенсацию. Деньги у него быстро закончились, с родственниками он рассорился, и тогда для него начались трудные годы. 21 год он жил тем, что собирал на улицах вещи на продажу, зарабатывал где-то около 10 юаней в день. Почему же он не получал пенсию? Он сам был уверен, что после сокращения должен был платить взносы до пенсионного возраста, чего он не смог сделать из-за отсутствия денег, и поэтому он просто махнул рукой. Зимой 2024 года социальные работники нашли его в заброшенном доме. Вот этот самый господин Жу был гордым человеком, в приют идти отказывался. Тогда они стали приходить снова и снова, приносили ему вещи, уговаривали. Прошло несколько месяцев, прежде чем он доверился и назвал свое настоящее имя. Работники хотели оформить ему минимальное пособие, проверили документы и ахнули. У него же, оказывается, больше 30 лет стажа. Пенсия ему полагалась еще с 2015 года, около 3700 юаней в месяц. Все это время она копилась на его счету. Чтобы все, конечно, оформить, проверить, этим двум даже городам потребовался почти год, но в конце сентября господину Жу вручили банковскую карту, на которой было больше 420 тысяч юаней, почти полмиллиона. Он едва сдерживал слезы и сказал, что о таком даже мечтать не смел. А социальный работник первым делом дал ему совет. «Берегите, — говорит, — карту и не отвечайте на звонки телефонных мошенников. Потому что вы теперь по местным меркам богатый человек». И знаете, вот о чем я вдруг подумал. Самое дорогое в этой истории не деньги. Самое дорогое — это фраза «мне не положено». Мы произносим ее про себя постоянно. Не уточняем, не спрашиваем, стесняемся. А ведь у каждого есть свои непрочитанные письма, неиспользованные отпускные дни, забытые бонусы, компенсации. И еще одно. В этой истории есть люди, которые не сдались. Человек отказывался, а они приходили ему помочь снова и снова. Упорная доброта иногда стоит больше любой пенсии. Вот поэтому сегодня задайте один вопрос, который давно откладываете. Позвоните, уточните, спросите. В худшем случае вам скажут «нет». А в лучшем, может быть, где-то вас ждет маленькая карта с сюрпризом. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда выплачиваем хорошее настроение без справок, без стажа и без очереди.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
8: Пахлава.
9: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Продлен срок добровольной подачи заявок на службу гособороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январьский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11

0: до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, у меня для вас невероятная история. Признайтесь, был в вашей жизни праздник, на который вы пошли только потому, что было неудобно не прийти. Подарок купили

0: евро. И при таком пересмотре бюджета на песенный конкурс просто не хватило. Более того, чешское телевидение не станет покупать и права на трансляцию. Так что чешские зрители, которые все-таки захотят посмотреть это шоу, будут смотреть его на официальном канале конкурса в YouTube. Европейский вещательный союз выразил сожаление, но признал, сейчас многие телеканалы сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены принимать сложные решения. У Чехии с Евровидением вообще отношения непростые. Впервые страна выступила в 2007 году. 3 года подряд неудачи. И чехи на 5 лет обиделись и ушли. Вернулись в 2015-м, в 2016-м впервые пробились в финал, и лучший результат за все это время – 6-е место певца Миколаса Йозефа в 2018-м. Это вот за 14 участий. А теперь деталь, которая нам особенно приятна. Еще в июне чешское телевидение говорило, что от другого конкурса, Евровидение для юных музыкантов, отказываться не собирается. Он, во-первых, гораздо дешевле, там звучит классическая музыка, а пройдет он в 2027 году у нас в Латвии в Лепае. Так что, возможно, на большой поп-праздник чехи не поедут, а вот в Лепаю со скрипками вполне. И знаете, вот о чем я подумал? Отказаться от праздника – это ведь всегда немного стыдно. Кажется, что все будут показывать на тебя пальцем. Но взрослый человек и взрослая страна знают, праздник должен радовать, а не загонять в долги. Иногда в этом году без меня – это не поражение, это зрелость. И еще момент. Посмотрите, от чего они отказались, а что оставили. Блестки и фейерверки можно пропустить, а музыку, ради которой все и затевалось, оставить. Ну, поэтому предлагаю небольшую ревизию. Вспомните хотя бы одно свое обязательное мероприятие, которое приносит больше усталости, чем радости. И подумайте, может быть, в этом году его можно пропустить без чувства вины, а сэкономленные деньги и вечер потратить на то, что вас действительно греет. Оставайтесь на Радио Мелодия, у нас лицензия на хорошее настроение бессрочная.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Немного удивил сегодняшний вечерний час пик латвийской столицы. Много транспорта и пробок. Как результат, на максимуме 17.20 до 17.40 на мониторе были 8 баллов и 74 затора. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче, обстановка продолжает улучшаться. И 5 баллов в среднем по городу в данный момент – это вполне нормальный показатель для столь насыщенной пятницы. Основные трудности, как и час назад, на мосту и круге Славу, а также подъездах к ним. Во всем районе Плявники движение затруднено, особенно на Педруэс, а также на Лубанас, на Сахарова и на Илукстес на всем ее протяжении. Плотно в центре города, а также на Бриевбасгатве, на выезд в сторону Югла и Видземского шоссе. Кстати, пробка здесь доходила до 20 минут, но за последнее время уменьшилась. Вечерний разъезд постепенно завершается. Пожелаю всем приятных и полезных выходных, а встретимся мы в понедельник на первом выпуске «Автомонитора» в 8.15.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Вау, кто это?
4: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
5: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
4: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
5: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
12: Нет, я пью новинку «Нарвастронг» формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
11: Магний для нервов?
12: Да, «Нарвастронг» формула магния 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
11: О, звучит здорово, я тоже куплю.
13: «Нарвастронг» формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
14: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас мы поговорим о мире искусства, ну а точнее говоря, о преступниках, которые пытаются на этом мире искусства нажиться. В ситуации разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте разберем это по полочкам. Ну, обычно ограбление музея ассоциируется с таким изящным голливудским кино, да?
3: Ага. Элегантные воры в черном, лазерная сигнализация.
2: Вот именно. Акробатический спуск с потолка и все такое. Но то, что произошло на рассвете 8 сентября в тихом французском Кань-сюр-Мер, просто камня на камне не оставляет от этого мифа.
3: Это точно.
2: У нас сегодня на глубоком разборе свежие отчеты BBC об арестах подозреваемых в краже картины Ренуара. А еще данные о целой серии других громких хищений в Европе. И наша цель, ну, не просто пересказать сводку новостей. Мы хотим понять механику. Почему музеи вдруг стали такими уязвимыми?
3: Слушай, для начала нужно вообще прочувствовать место действия. Музей Ренуара в Кань-сюр-Мер — это же не огромная безликая галерея.
4: Да, это же его дом.
3: Именно. Это его последний дом, где он жил до 1919 года. Пространство невероятно интимное. Там, ну, стоит его инвалидное кресло, мольберт, лежат личные вещи.
4: Угу.
3: И когда читаешь материалы об этом взломе, поражает именно контраст. Вот эта историческая тишина и абсолютно грубая, разрушительная сила, с которой туда ворвались.
2: Детали из отчета просто шокируют.
3: Да.
2: Преступники разрезали забор, разбили окно и, внимание, достали электропилу.
3: Да, это просто с ума сойти.
2: Они буквально выпиливали картины прямо из музейных креплений. Пропали две работы. Это портрет мадам Колонна Романа 1910 года и девушка у колодца 1986 года.
3: Причем в панике две другие картины они просто бросили на месте.
2: Да. Газета «Нисматен» сообщает, что сейчас арестовано 5 или 6 человек, предположительно, из организованной группировки. Но, честно говоря, использование электропилы, я сначала подумала, что это дилетанты какие-то.
3: Ну да, звучит странно.
2: Звучит скорее как налет банды лесорубов, а не работа профессионалов.
3: А вот тут начинается самое интересное, потому что все с точностью до наоборот.
2: Серьезно?
3: Да. Использование пилы — это очень холодный, прагматичный расчет. Эпоха изящных ограблений мертва. Почему? Потому что современные биометрические датчики, ну, тепловизоры, там, ножные пластины, их практически невозможно обойти незаметно.
2: А, то есть воры больше не пытаются быть невидимками.
3: Именно. Они знают, что сигнализация сработает в любом случае.
2: Значит, они специально идут на шум и просто играют на перегонки со временем.
3: Чистая математика. Если у полиции уходит 5 минут на прибытие, преступникам нужно уложиться в 3. Электропила — это, конечно, шумный, но зато гарантированный способ сорвать картину со сложной системы защиты буквально за секунды.
2: Жесть.
3: Ставка делается на шок, скорость и просто грубую силу.
2: Слушай, это многое объясняет.
1: Продолжим тему мер безопасности ведущих галерей и музеев континента буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме преступности в мире искусства. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этом вопросе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Судя по нашим материалам, это ведь не какой-то локальный инцидент, а настоящая смена парадигмы.
7: Абсолютно.
6: В августе картины того же Ренуара, а еще Сезанна и Матисса украли из музея в Италии ровно за 3 минуты.
7: Да, 3 минуты.
6: 3 минуты, и их след простыл. К счастью, позже их нашли, а в октябре прошлого года вообще произошел полный абсурд.
7: Ну да, Лувр.
6: Прямо посреди рабочего дня в парижском Лувре воры переоделись строителями, зашли в галерею Аполлона и банально вскрыли витрины угловой шлифовальной машиной. Забрали королевские драгоценности на 88 миллионов евро.
7: Ужасно.
6: Получается, музеи сейчас оказались в ловушке. Это как, знаешь, пытаться сделать из стеклянной оранжереи военный форт. Стены-то все равно прозрачные.
7: Отличная аналогия. Это как раз то, что специалисты называют парадоксом крепости. Банковское хранилище спроектировано так, чтобы туда никто не попал. А музей по своей природе обязан пропускать через себя миллионы людей и, ну, быть залитым светом.
6: Да, нельзя же поставить стальную бронированную дверь в метр толщиной и прямо в спальне Ренуара.
7: Вот именно. Это уничтожит саму суть исторического места. Плюс Лувр тогда жестко критиковали за нехватку финансирования на охрану.
6: Но ведь невозможно нанять по спецназовцу каждому экспонату.
7: Конечно. Логистика и экономика здесь играют против искусства. Когда бюджеты урезаются, безопасность часто страдает первой. А страхование бесценных оригиналов стоит просто космических денег.
6: И воры это знают.
7: Преступники прекрасно понимают, что музеям тупо не хватает ресурсов на модернизацию старинных зданий до уровня пуленепробиваемых бункеров. Поэтому они приходят с болгаркой средь бела дня.
6: Так что же все это значит? Понимание того, насколько хрупка эта система, заставляет совершенно иначе смотреть на каждый поход в галерею.
7: Согласен на все 100.
6: За каждой картиной на стене стоит невидимая гонка вооружений. между желанием сохранить искусство открытым и теми, кто готов прийти за ним с электропилой.
7: И эта гонка пока не в пользу музеев. Потому что инструменты взлома дешевеют и модернизируются быстрее, чем исторические здания успевают обновлять свою защиту.
6: И это оставляет нас довольно тревожной мыслью на финал. Если подлинные шедевры становятся слишком опасной мишенью для демонстрации в их естественной среде, вроде старого дома художника...
7: К чему все это приведет?
6: Да. Не наступит ли день, когда будущее поколение будут гулять по залам, любуясь лишь идеальными, напечатанными на 3D-принтере копиями, в то время как сами оригиналы навсегда скроются от наших глаз в темных подземных бункерах, в абсолютной безопасности, но потерянные для общества.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». И уже завершая вот нашу сегодняшнюю вечернюю программу, давайте снова вернемся к теме кино. В семье Бриджертонов столько любовных историй, что одного сериала уже стало мало. Очередь теперь дошла до мамы. Netflix заказал отдельный мини-сериал о молодости леди Вайолет Бриджертон. Женщины, которые в основном в сериале, все так вот стараются устроить личную жизнь своих детей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как сообщает Hollywood Reporter, новая история расскажет о ее ранних годах, когда она еще носила фамилию Леджер, и, конечно, там будет о ее романе с виконтом Эдмундом Бриджертоном. Зрителям покажут, с чего начиналась семья, за которой они наблюдают уже несколько сезонов. И это вполне понятный выбор. Вайолет убеждает детей искать любовь, потому что сама знает, какой она бывает. Теперь эту часть ее жизни собираются показать подробно. Прежде чем стать главным семейным советчиком, она ведь тоже ходила на свидания. Только со всеми положенными условностями, визитами и пристальным вниманием окружающих. Названия у нового сериала пока что нет. Актерский состав тоже не объявлен. В основных Бриджертонах Вайолет играет Рут Геммел. Ну а ее молодую версию зрители уже видели в сериале «Королева Шарлотта». Эту роль исполнила Конни Дженкинс Грейг. Вернется ли она к этой роли, пока неизвестно. Новый проект станет вторым ответвлением Бриджертонов вот после «Королевы Шарлотты», вышедшей в 2023 году. И схема очень похожая. Знакомая героиня, но задолго до событий основного сериала. Только теперь в центре будет история родителей многочисленного семейства. Над сценарием работают Шонда Раймс и Николас Нардини, участвовавшие в создании «Королевы Шарлотты» и «Изобретая Анну». Они же будут руководить новым проектом. Режиссером заявлен Том Верика. Для Netflix расширение этой истории решение вполне объяснимое. Бриджертоны выходят с 2020 года и остаются одним из главных хитов платформы. Первые и третьи сезоны входят в десятку самых популярных англоязычных сериалов Netflix за все время по его системе подсчета просмотров. Четвертый сезон, стартовавший в январе этого года, 9 недель держался в еженедельной десятке платформы. Так что интерес к балам, семейным секретам, разговорам о браке пока не ослабевает. Параллельно снимают уже пятый сезон основного сериала. Он будет посвящен Франческе Бриджертон и Микаэле Стирлинг. Говорят, что и шестой сезон уже заказан. Семья большая, материала хватает. Главное, чтобы зрители успевали помнить, кто кому признался в каких чувствах и кто после этого вышел в сад. Дата премьеры истории Вайолет пока не названа, но поклонникам обещают возможность наконец узнать, как влюбилась женщина, которая столько лет объясняет детям, что жениться без любви – сомнительная затея. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем успешного вечера и прекраснейших выходных. Пусть для приятных встреч вам на этих выходных не понадобится ни бал, ни разрешение виконтессы.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии.
2: Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года. Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. В субботу, 10 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, в Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 и порывами на побережье до 15 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая, создайте его сами.
3: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Карнавал животных. Аквариум. Зоологическая фантазия «Карнавал животных» появилась в 1886 году. Тогда, устав после гастролей по Германии, знаменитый композитор Камиль Сен-Санс отправился на отдых в маленькое австрийское местечко и всего за несколько дней написал шуточное произведение, адресованное французскому виолончелисту Шарлю Лебуку. Тот намеревался дать концерт в честь карнавала, которым знаменуется начало Великого Поста, и карнавал животных должен был стать сюрпризом для собравшихся. Поскольку сюита задумывалась лишь как музыкальная шутка, Сен-Санс запретил издавать это произведение при своей жизни, чтобы не прослыть несерьезным автором. Поэтому всемирную известность номера из «Карнавала животных» получили только после смерти композитора. После премьеры для широкой публики в 1922 году эта музыка вошла в концертный репертуар многих оркестров. Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных. Аквариум».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальный, а жертвенный. Не сказочный, а настоящий. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73-м году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В субботу, 10 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. В Курземе возможны ливни. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 и порывами на побережье до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. В субботу, 10 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. В Курземе возможны ливни. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 и порывами на побережье до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. В субботу, 10 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, в Курземе возможны ливни. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 и порывами на побережье до 15 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь – на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Светбанк Оскарс Ник Малникс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах

0: жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров. Поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карли Спургелис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделя» Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием

0: Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель ПЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые.

0: здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу Королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменится. Изменения, связанные с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земесардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет Диена. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель

показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию, плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия, плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых 3 официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что и эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказал.